Этот воздух, как фатыгу стоит, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как фатыгу стоит, это летнее платье.

больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: Реклама.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Новобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Вся страна отметила День народного единства. Праздник был учрежден в 2021 и стал напоминанием о знаковом событии 1939 года – возвращении западных земель в состав БССР. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. В День народного единства в актовых залах бобруйских мясокомбината и родильного дома царила особенная атмосфера. Творческий подарок для заводчан и медицинских работников приготовили артисты Центра досуга и творчества. Ребятам удалось передать всю теплоту праздника. Беларусь и Китай укрепляют партнерские связи, особенно в сфере туризма. 10 популярных китайских блогеров, чья совокупная аудитория превышает 50 миллионов подписчиков, посетили дворцово-парковый ансамбль «Булгаков» в Жиличах. 19 сентября любители мотоциклов, велосипедов и активного отдыха объединит большое спортивное событие – закрытие велосезона традиционным велопробегом. Старт в 10:00. Накануне в Ленинском районе прошел праздник двора «Чаепитие по-соседски». Жители и администрация, депутаты и органы местного самоуправления собрались вместе в преддверии Дня народного единства. С 26 сентября с 9 утра до 3 дня в Бобруйске будет организована ярмарка «Золотая осень». По субботам и воскресеньям на открытой площадке по улице Максима Горького, проезжая часть вдоль дома 41, бобруйчанам будет предложен широкий ассортимент разных изделий.
1: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-67-08. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, сегодня в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура днем плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Сядь на диету. Слушай Зефир. Никакая не

0: Ну что, не стой, танцуй, несмотря на то, что такая погодка сегодня не очень, можно все-таки потанцевать, чтобы хотя бы в душе было солнечно. С бодрейшим утречком вас, дорогие
1: наши. Доброе утро. А я, ты знаешь, что я такая выхожу, туман утром. Я думаю, ну это лучше, чем просто серые тучи.
0: Да, или дождь.
1: Да, так вот идешь, что-то там не видно. Это как, знаешь, какая-то уже игра.
0: Да.
1: Сквозь туман.
0: Итак, ну что, с нами в студии, с вами в студии, со мной в студии Юля Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрейшее шоу. Два в одном. И на самом деле сегодня погодка у нас очень подходящая к нашей сегодняшней теме.
1: Да, потому что будем говорить про осеннюю хандру. Вот реальность или мы ее просто придумали? Потому что осень еще толком не началась, а мы уже успели, вот многие точнее говорят, что все серое, такое холодное. Вот хочется пледа, там чаек и все. И чтобы никто меня не трогал.
0: Кресло-качалка такая.
1: О, да, да, да. В общем, действительно ли организм осенью требует грустить, или мы просто знаем, что осенью положено это делать?
0: Да, ну и причем у науки есть интересная оговорка. Сезонные изменения настроения действительно существуют, а у части людей они могут переходить в настоящее сезонное аффективное расстройство. Но это не значит, что каждый человек, которому 18 сентября захотелось спать, страдает депрессией.
1: Слушай,
0: вот
1: мне даже не нравится вот это слово «расстройство». Звучит, будто бы что-то прям вообще все плохо. Ну, слушай, вот у меня вопрос сразу. Нужно ли бороться с плохим настроением? Вот я думаю, что однозначно, потому что настроение можно улучшить.
0: Обязательно. Нужно бороться с плохим настроением, петь песенки, танцевать, слушать радио Zephyr FM, и, конечно, будет легче. Но многие говорят, что нет. Невозможно быть счастливым круглосуточно. Иногда плохое настроение нужно просто прожить, а не превращать каждый спад в проект по самоспасению. На самом деле, даже психологи иногда говорят, вот здесь тебе плохо, накрути себя настолько, чтобы просто было вообще невыносимо. И оно потом проходит. Пик проходит, депрессия. И потом такой, да нормально все у меня, ты что там?
1: Слушай, мне кажется, тогда все равно должен быть человек, который тебя поддерживает. А то так себя можно накрутить, что вообще пойдешь в лес жить.
0: А лучше два. И это для вас будем именно мы с Юлей. Поэтому никуда не переключайтесь, у нас впереди гороскопчик.
1: Конечно же, интересные факты, поэтому оставайтесь с нами, а мы начинаем.
0: Погнали.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, гороскопчик, долгожданный в этот туманный день Овны. Сегодня маленькая деталь может оказаться ключом к большому результату. Не торопитесь и перепроверьте важное.
2: Тельцы, практичность поможет заметить выгодную возможность там, где другие ее не увидят.
1: Близнецы, интересный разговор может повернуть ваши планы в неожиданную, но полезную сторону.
2: Раки, небольшое домашнее дело сегодня способно заметно облегчить вам ближайшие дни.
1: Львы, не спешите показывать результат. Небольшая доработка сделает его гораздо сильнее.
2: Девы, ваша внимательность сегодня почти суперспособность, особенно там, где остальное вы что-то упускаете.
1: Так, весы, а вы уточните одну важную договоренность. Именно в мелочи может скрываться главный нюанс дня.
2: А скорпионам интуиция подскажет, на чем стоит задержать внимание, поэтому не игнорируйте странные ощущения.
1: У стрельцов, как всегда, желание скорее рвануть вперед. Оно велико. Но 5 минут проверки сейчас сэкономят часы позже.
2: Козероги, небольшая доработка уже начатого принесет больше пользы, чем попытка взяться за совершенно новое дело.
1: Водолеям сегодня неожиданная деталь подскажет более простой способ решить привычную задачу.
2: Рыбы, прежде чем сделать вывод о человеке или ситуации, проверьте, что вы действительно знаете, а что только предполагаете.
1: Ну что ж, а мы двигаемся дальше, поднимаем вам настроение хорошей музыкой.
0: Это утро!

0: Реклама.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай.
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
4: на сайте бутикавто.бай.
5: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Не ешь, а слушай.
1: Ну что, а мы продолжаем. Не есть, а слушать Зефир FM. Рассказываем вам сегодня про осеннюю хандру. И существует ли она, или все-таки нет. Говорят, что сезонные изменения настроения действуют, действительно существуют. У некоторых людей настроение, сон, аппетит и уровень энергии заметно меняется в зависимости от времени года. Мелатонин тоже участвует в этой истории. Это гормон, связанный с регуляцией сна. Свет влияет на его выработку, поэтому изменение светового режима может отражаться на сон. Вот, ну, не знаю, конечно. У меня сонливость летом тоже.
2: Да? Это все нормально. Нет, у меня летом, кстати, я вот в 6 утра встать нормально. Действительно себя прекрасно чувствуешь. Да, спать хочется, но не так, как осенью или зимой.
1: Да.
2: Ну что, мы заранее знаем, что осенью положено хандрить. Вот даже так говорят психологи. И это уже может влиять на наше восприятие. Если человек ждет плохого настроения, он начинает внимательнее замечать все, что подтверждает это ожидание, скажем так. Это такой психологический фильтр. Дождь летом, о, какая свежесть. Жесть, как прекрасно. А дождь осенью, все, опять это осень.
1: Ну и опять же, физическая активность вообще не связана с настроением. Регулярное движение может помогать поддерживать психологическое состояние, но это не означает, что спорт лечит любую депрессию самостоятельно.
2: Ну хотя бы на вес влияет положительно.
1: Ну да.
2: Слушайте, а все-таки, когда ты стройная, ты уже вся такая красивая, и сразу настроение.
1: А если ты занимаешься спортом и не худеешь по каким-либо причинам?
2: О, да, это плохо.
1: Это плюс еще к депрессии.
2: Не, ну это может быть много кто-то ест просто, как я.
1: Не исключено.
2: Ну и еще один важный пункт – музыка. Но она способна заметно менять субъективное настроение, поэтому плейлист вполне рабочий, даже бытовой инструмент. Но грустная музыка тоже может быть полезной. Ты понимаешь, что говорят? Иногда человеку хочется не веселиться, а прожить определенное настроение. И музыка помогает это сделать.
1: Ну,
2: можно
1: что
2: и поплакать, и можно и повеселиться, но с нами плакать не нужно, а нужно только веселиться.
1: Поэтому включаем вам хорошую, веселую музыку.
0: Радио «Зефир».

0: что же, а мы продолжаем. Продолжаем рассказывать вам всяческие интересные штуки.
1: Да? Да, вот, например, пересмотрите одну вещь, которую вы о себе решили много лет назад. Вот так вот. Например, я не умею выступать. Или я не спортивный человек. У меня никогда не получится. Возможно, это уже неправда, и вам нужно срочно как-то себе мнение поменять.
0: Поменять, самооценочку сменить. Да. Начните откладывать не только деньги, но и время. Забронируйте в календаре час исключительно для себя. Свободное время тоже нужно планировать, друзья.
1: Ну, кстати, да. Ну, это тяжело, наверное, когда у тебя есть семья, дети.
0: И, да, куча забот, и постоянно тебе говорят, прибей полочку.
1: На самом деле, тогда я думаю, что как и мужу нужно давать время отдохнуть, так и жене.
0: Да.
1: Хотя бы час.
0: Однозначно.
1: В месяц.
0: Да, или в год хотя бы.
1: Сделайте добро человеку, который об этом не узнает. Вот помогите, оставьте хорошую записку, поддержите кого-то. Так. Ну, в принципе, да. Почему нет?
0: Опять же, возьмите, да и скажите кому-нибудь нет. Одному необязательному делу, да. Освободившееся время можно потратить на действительно что-то важное.
1: Слушай, вот ну это... ты тогда будешь плохим человеком для кого-то. Вот... Ну тоже, это уже недоброе дело.
0: Ну да.
1: Как-то
0: но
1: оно
0: не обязательному делу. Например, утром встал, я сегодня говорю, работе нет.
1: Зубы чистить не буду принципиально.
0: Да, да.
1: Сегодня прочитайте 5 страниц книги вместо 5 минут ленты. Вот это вот да. Это можно, кстати, да. Пока там едете на работу или с работы, можно почитать что-то.
0: Да. Сделайте то, что обычно делаете только по праздникам. Красивый наряд, любимая чашка, хорошая еда. Жизнь не обязана ждать особого повода.
1: Вот а это хороший совет.
0: Торт. Торт со свечами. И не важно, что день рождения у вас только через
1: кстати,
0: год.
1: Кстати, да.
0: Ну что, мы двигаемся дальше. Услышимся уже в следующем часу.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30. Не ешь, а слушай. Зефир FM.

Включайся. Включайся. В Бобруйске 9 часов.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,46, за 100 российских дают 3,42 белорусских. Инспекция МНС напоминает физлицам, владельцам недвижимости, земельных участков и транспортных средств о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов за 2025 год. Срок не позднее 16 ноября. Внести средства можно тремя способами: в личном кабинете плательщика на сайте ведомства, через систему ЕРИП в отделениях банков и почтовой связи. Определены победители национального конкурса «Предприниматель года» за 2025. На участие было подано 483 заявки. Оценивание проводилось по ряду ключевых критериев, включая объем выручки, рентабельность продаж, экспорт, размер перечисленных налогов, количество новых рабочих мест и другие значимые факторы. Всего было отмечено 33 лидера. Владелец известной видеоплатформы стал самым богатым человеком в Азии. Его состояние оценивается в 105 миллиардов долларов. К слову, примерно в такую же сумму оценивают накопления индийского основателя конгломерата. Компания работает в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, добычи полезных ископаемых и промышленности. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,46, за 100 российских дают 3,42 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 58 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 12 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 8-02-25-43-68-06-43-67-08. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура днем плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что, 9.05 на наших часах. В студии по-прежнему Юлия Гладкова
1: и Рома Вакс.
0: И мы продолжаем рассказывать вам про осеннюю хандру. Миф или реальность это все-таки?
1: Ну согласна. Ты знаешь, что хорошо вот сразу настроение поднимает?
0: Так.
1: Пятница. Пятница сегодня.
0: Сегодня же пятница.
1: Мне кажется, даже любую осеннюю хандру можно этим сразу просто уничтожить.
0: На выходных осенняя хандра не работает.
1: Ну, будем разбираться, пока можно ли запрограммировать себя на хорошее. Психологи говорят, магической кнопки у мозга нет, но можно приказать себе. С сегодняшнего дня я счастливый человек. И гарантированно получить результат.
0: А если в ответ из головы слышишь балабол?
1: Тоже задаются вопросы, можно ли программировать среду. Вот. Да. То есть не заставлять себя быть счастливым, а создавать условия, в которых хорошее состояние возникает чаще. Ну, это опять-таки, я не знаю, дома, выходной день.
0: Ну, и либо одеть какие-нибудь красные или розовые очки, и все кажется вроде как светлее, уже тучки, не тучки.
1: Мне вообще кажется, что чтобы настроение было хорошим, не обязательно дома сидеть. Наоборот, надо куда-то выходить, где-то быть.
0: В дождь.
1: Тоже торговый центр выйти, походить, вещи какие-нибудь посмотреть, примерить там что-нибудь, зайти в ювелирный магазин. Ну, мне кажется, вот это вот все как раз-таки нам, девочкам, помогает.
0: Да, ну то есть не стоит говорить себе «надо отдохнуть», а заранее решить, что-то именно для вас является отдыхом, потому что лежать с телефоном и отдыхать не всегда одно и то же. Иногда после часа бесконечного скроллинга мозг чувствует себя еще более перегруженным. Ну, кстати, тоже, да, психологи говорят, что скроллинг постоянный, он напрягает еще больше и втягивает в депрессию.
1: Зрение портится, еще... как наша бабушка
0: опять
1: говорит.
0: Же, да, глаза повылазят, вон, посмотри на себя. Итак, в этом часу у нас обязательно будет пятиминуточка этикета.
1: И немного новостей из Беларуси.
0: Вот. Ну и, конечно, приметную погоду вам расскажем, поэтому никуда не переключайтесь, мы поднимаем вам настроение.
2: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: Ну, а мы продолжаем. Немножечко примет на сегодняшний день.
1: Вот, кстати, 18 сентября отмечают день Захария и Елисавета, а в народном календаре Кумоха осенний или Кумохин день.
0: Так.
1: В старину верили, что в этот день из деревни прогоняют Кумоху. Мифическую нечистую силу, которую связывали с болезнями. Поэтому в этот день старались топить баню и париться березовым веником. Считалось, что это как раз-таки ее и прогоняет.
0: Вот так вот. Если на рябине много ягод было, то осень будет дождливой, ну а если мало, то сухой. Если рябина рано пожелтела, ждали ранней осени и ранней холодной зимы. Вот так вот.
1: Кстати, женщинам не стоило в этот день идти стирать вещи к реке. Считалось, что кумоха может прицепиться к женщине через, собственно, отражение в воде. Поэтому баня в этот день выглядела гораздо безопаснее реки.
0: Вот так. А вот мужчине 18 сентября традиции приписывали почти роль деревенского Шерлока.
1: Что?
0: Рожденных в этот день считали хорошими пастухами и верили, что они способны найти отбившееся животное. Вот так.
1: Интересно. Ну, считалось, что человек, который родился в этот день, сам по себе может быть довольно неусидчивым, будто бы его постоянно тянет куда-то из дома. Зато в пастухи его брали охотно.
0: Ну, вот так вот. С дома тебе тянет? В поле, пожалуйста. Вот твои барашки, давай топай. Ну что, мы двигаемся дальше. Как всегда, слушаем хорошую музыку. Ну и вернемся к вам совсем скоро.
2: Включайся.

Мойка, ремонт, уборка. Удачник поможет. Пылесос Керхер ВД3П Воркшоп со скидкой 15% по 30 сентября. Ждем вас по

0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
1: Сделано в Беларуси.

0: Ну, моя подруга. Подруга, рассказывай, какие у нас сегодня новости.
1: Ну что, в Бобруйске снова открываются сельскохозяйственные ярмарки «Золотая осень». С 26 сентября по выходным, собственно, на улице Максима Горького вдоль дома номер 41 можно будет купить все. Кстати, там, правда, есть все. Вот действительно, и мед, я знаю, был, и саженцы, и рыба. Кстати, рыба очень вкусная, в прошлом году покупала. И мясная продукция, фрукты. В общем, друзья, приходим и закупаемся, затариваемся всем. С 9 до 15.00 по субботам и воскресенье будут работать.
0: Обязательно нужно зайти и купить. Я вот сальце копчененькое люблю.
1: Все, следующую субботу, да? Суббота это будет, по-моему.
0: Да, пятница, суббота.
1: Суббота. Все, там встречаемся.
0: Итак, ну а что, у меня прекраснейшие новости. По результатам социсследования белорусы счастливые люди оказались. Вопрос звучал так. В жизни бывает всякое, и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет? И из числа опрошенных 89,8% ответили «да».
1: Я бы тоже ответила «да».
0: Ну а что еще нам нужно для счастья?
1: Конечно.
0: Живем, работаем, наслаждаемся жизнью, господи. Итак, ну что дальше?
1: В Минске выбирают лучших работников ЖКХ. На выставке «Наш дом» соревнуются мастера по обслуживанию зданий, водители, погрузчики, мусоровозы. Вот так вот. Последним особенно непросто. Нужно провести крупную машину между препятствиями быстро, без ошибок. Почти как в обычном минском доме, где там и припаркованные авто, в общем, и приходится тебе маневрировать. Блин, ну я бы хотела на это посмотреть.
0: Очень интересно, на самом деле, конечно. Итак, Беларусь утвердила соглашение с Кыргызстаном о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Для граждан, приезжающих на постоянное место жительства, предусмотрена еще одна важная возможность. Белорусы и кыргызстанцы смогут обменять национальные водительские удостоверения без сдачи теоретического и практического экзаменов после получения разрешения на постоянное проживание. Вот так. Ну, вот. Это прям упрощает. Друзья, я сдавал теорию и скажу не понаслышке. Ты вроде как думаешь, что ты 20 лет и ездишь, да что я там могу не знать, а все-таки с третьего раза только теорию сдал. Поэтому я вас искреннейшим образом поздравляю. Ну что, а мы движемся дальше, движемся напрямиком к пятиминутке этикета. И куда мы заглянем, расскажем вам чуть позже.
2: Сделано в Беларуси.

0: Важно не найти смысл жизни, а не терять связь с ним.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: крупных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Это утро будет бодрым. Зефир FM.

0: Ну, вот даже у Ваньки Дмитриенко тают слезы на его губах от такой погоды. Ну, ничего, да. Мне интересно, его или ее? Ну что, мы, у нас пятиминуточка этикета, буквально на 5 минут мы сегодня с вами попутешествуем по Сейшелам и рассказываем вам, что же там стоит делать, а что не очень.
1: Да, во-первых, торговаться можно, но превращать это в спор нет. На рынках торг считается допустимым, если все спокойно и без агрессии. Вот, поэтому, ну, как-то давайте там.
0: Я тебе говорю 5 рублей! Да. Можно удивить местного простым бонжур. Вместо сухого английского hello можно сказать бонжур, доброе утро, по-креольски. А вечером бонсуар. Просто приветствие на местном языке воспринимается как знак уважения. Вот так вот.
1: Ну что ж, публичное проявление любви умеренно. Вот так вот. На курорте никто не удивляется объятиям, но официальные рекомендации советуют уважать все-таки местные нормы и не превращать общественное место в какую-то романтическую сцену.
0: Мне кажется, что это, ну, везде так. Во всем мире как бы нужно быть себя вести сдержанно.
1: Я вообще, когда с мужем хожу, я даже делаю вид, что он не мой муж.
0: На всякий случай. Ну, говорят, что нежелательно кормить животных ради красивого фото. На Сейшелах природа – огромная часть культуры и туризма, поэтому диких животных, птиц, рыб кормить не рекомендуется. Это меняет их естественное поведение. Вот так.
1: Ну, вот эти вот всякие ракушки, ракушки, как там. В общем, лучше оставить их там, где нашли. Потому что их даже нельзя вывозить. Страны, оказывается.
0: Вот так вот. Ну, это наследие, достояние, так сказать, страны. Даже солнцезащитный крем может иметь значение. Для моря рекомендуют Reef Safe Sunscreen. То есть солнцезащитные средства, которые меньше вредят коралловым рифам. Это уже не столько этикет, сколько уважение к месту, куда ты приехал. Ну и вообще сохранению природы, на самом-то деле.
1: Ну да, но я, кстати, все равно этого не знала.
0: Ну вот. Ну вот теперь ты знаешь. Знать. Запиши. Sunscreen, да. Там что-то это. Я не пользуюсь. Я не горю. Я такой холодный, что не горю. Ну что, мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут новости, а мы вернемся к вам уже в следующем часу с еще большими интересными фактами.
2: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси стартовали продажи электрокроссовера Neva Q05. Его цена составляет около 18 тысяч долларов. Модель относится к классу E и отличается динамичным силуэтом, световыми полосами оптики и внедорожным обвесом. В салоне 14,6-дюймовый русифицированный экран мультимедиа и пассажирское сиденье Zero Gravity с атаманкой. Автомобиль оснащен автопилотом уровня L2, 86-полосным лидаром и функцией автоматической парковки с дистанционным управлением. Переднеприводный Neva Q05 получил электродвигатель на 163 лошадиные силы и батарею емкостью 52 кВт. Запас хода достигает 506 км. Быстрая зарядка с 30 до 80% занимает всего 15 минут.
1: Про машины для людей.
2: Седан Tenet A8 выходит на российский рынок в двух комплектациях – Prime и Ultra, по одной на каждый силовой агрегат. В базе Prime 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, два дисплея и камеры кругового обзора. Версия Ultra отличается 18-дюймовыми колесами с красными суппортами, панорамной крышей, вентиляцией сидений и 12 динамиками. Безопасность Prime обеспечивает 6 подушек, датчики и ассистенты, включая контроль усталости водителя. Ultra дополнительно получит адаптивный круиз, предупреждение о столкновениях, контроль рядности и умный дальний свет. Базовый вариант оснастят двигателем на 1,6 литра, мощностью 150 лошадиных сил с роботом. Разгон до сотни занимает 9,9 секунды. Топовая версия получит 2-литровый двигатель на 197 лошадиных сил с автоматом. Первую сотню автомобиль набирает за 9 секунд. Расход в смешанном цикле 8,5 литров на 100 километров.
1: Дай газу!
2: Самый мощный Mercedes-Benz E-класса AMG E63 перейдет на электротягу со сменой поколений. По предварительным данным, силовая установка будет развивать не менее 800 лошадиных сил, благодаря моторам британской компании Yasa. Вероятно, седан оснастят несколькими электродвигателями, в том числе раздельными моторами на задних колесах для векторизации крутящего момента. Внешне новинка сохранит фирменные черты, вертикальную решетку радиатора, расширенные арки и спойлер на багажнике. Сейчас на тестах прототипы с камуфляжем. Бамперы и светотехника еще далеки от серийного варианта. Премьера электрокара ожидается в конце следующего года, а поставки начнутся не раньше начала 2028-го. Технология уже опробована в AMG GT. Там применяют те же моторы Yasa. С топовой версией их суммарная мощность достигает 1169 лошадиных сил.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Реклама.
1: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
2: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Минске прошел масштабный форум «Молодежь. Беларусь. Будущее». Это кульминация марафона «Единство», который в преддверии праздника объединил города и поселки страны. Собрались молодые специалисты, студенты, волонтеры, учащиеся школ и гимназий из всех регионов Синёкой.
0: Город.
1: 19 сентября пройдет масштабный велопробег, который приурочен ко Дню народного единства. Сбор в 9:30 возле братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Бобруйска. Вечный огонь на улице Минской. Старт в 10:00. Маршрут – улица Минская, Карбышева-Масонова. Автомобильная парковка.
0: Соседи.
1: 20 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы Федерального собрания России 9-го созыва. Принять участие в голосовании смогут совершеннолетние граждане соседней страны, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Беларуси. В Синёкой откроют 7 участков, один из них в Бобруйске на Социалистической 90, в Центре дополнительного образования детей и молодежи. Будет работать с 8:00 до 20:00.
0: Вот это да!
1: В библиотеку США вернули журнал, который взяли еще в 1894 году. Это 132 года назад. Просрочка достигла 48 220 дней. Теоретический штраф за это время вырос бы до 12 тысяч долларов. Издание десятилетиями хранилось на домашней полке. Вернуть его мужчина решил после того, как книгарня на год отменила пошлины за задержку. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура днем плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Ну, а нам до хэппи-энда еще рановато. У нас хэппи-старт 10 часа. И с вами по-прежнему Юля Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И мы сегодня рассказываем вам про осеннюю хандру. Существует ли она вообще или нет? И так говорят, что температура тоже влияет на настроение. Когда на улице холодно и мокро, мы меньше двигаемся и чаще выбираем помещение. Вместе с этим сокращается количество спонтанных активностей. Поэтому настроение может падать тоже. Но это повод сидеть дома, можно сходить в кино, например, в театр или даже в кафе.
1: Да, вот почему бы и нет. Кстати, мы об этом и говорили с утра, по-моему.
0: Да.
1: Обязательно. Чего дома вообще сидеть?
0: Да, есть много всяких мест под крышей.
1: Осенью меняется не только природа, но и социальный ритм. После лета люди возвращаются к работе, учебе и привычному расписанию, поэтому вот осенняя хандра — это просто резкий возврат, говорят, к рутине. Так вот. После такого расслабленного лета.
0: И кажется, что все, сейчас осень, зима, немножечко, ну весной нет, весной уже, кстати, когда начинает все распускаться.
1: Потому что, знаешь,
0: солнца.
1: Почему? Одежды меньше на тебе.
0: Да, да, легче ходить. Итак, настроение можно не только повышать, но и защищать. Если вы знаете, что осенью становится более уставшими, можно заранее убрать из расписания часть ненужной нагрузки.
1: Работу.
0: Да, например, как вариант, да? Самое ненужное. Ну что, в этом часу у нас обязательно будет гороскопчик.
1: И новости, конечно, тоже.
0: Никуда не уходите, у нас много всего интересного.
2: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, гороскопчик снова вернулся в ваши динамики. Если вы утром пропустили, слушайте. Овны, сегодня маленькая деталь может оказаться ключом к большому результату. Не торопитесь и перепроверьте важное.
2: Тельцы, практичность поможет заметить выгодную возможность там, где другие ее не увидят.
1: Близнецы, интересный разговор может повернуть ваши планы в неожиданную, но полезную сторону.
2: Раки, небольшое домашнее дело сегодня способно заметно облегчить вам ближайшие дни.
1: Львы, не спешите показывать результат. Небольшая доработка сделает ее гораздо сильнее.
2: Девы, ваша внимательность сегодня почти суперспособность, особенно там, где остальные что-то упускают.
1: Весы, уточните одну важную договоренность. Именно в мелочи может скрываться главный нюанс дня.
2: Скорпионы, интуиция подскажет, на чем стоит задержать внимание, поэтому не игнорируйте странные ощущения.
1: Стрелец, желание скорее рвануть вперед велико, но 5 минут проверки сейчас сэкономят часы позже.
2: Козероги, небольшая доработка уже начатого принесет больше пользы, чем попытка взяться за совершенно новое.
1: Водолеи, неожиданная деталь подскажет более простой способ решить привычную задачу.
2: Рыбы, прежде чем сделать вывод о человеке или ситуации, проверьте, что вы действительно знаете, а что только предполагаете.
1: Ну вот такой вот сегодня у нас обнадеживающий гороскопчик. Ну мы что, мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку, и впереди нас ждут интереснейшие новости.
0: Так звучит город.

0: Ну что ж, мы потихонечку пришли к новостям, которые для вас накопали.
1: Да, вот что, кстати, узнала. В Южной Корее выпустили мультсериал, фанатами которого стали собаки и кошки.
0: О, как, ничего себе.
1: Представляешь, в нем нет диалогов. Серии в среднем длятся где-то по 90 секунд и почему-то вот серьезно притягивают домашних питомцев.
0: Интересненько.
1: Ну вот все активно прям обсуждают, что, собственно, почему так. Но говорят, что просто мультипликаторы подобрали подходящую палитру и вот с животным нравится. Там такие насыщенные синие, вот желтые оттенки, белые, серые.
0: Вот. Интересно. Но у меня, значит, новость для работодателей. Итак, говорят, что работа по пятницам приводит к выгоранию. Не жгите своих работников, дорогие наши работодатели. Предупреждают психологи, к концу недели у сотрудников снижается уровень внимания, способность запоминать и обрабатывать информацию. Это связано с тем, что в четверг и пятницу мозг уже начинает переключаться в режим ожидания отдыха, что усугубляет выгорание. Также считаются худшими днями для выполнения задач понедельник и четверг. Это все, конечно, хорошо. Но у меня вопрос. А работать когда? Тогда в субботу и воскресенье, что ли? Но на самом деле, если в пятницу будет тоже выходной, то выгорание перепадет на четверг.
1: Слушай, ну странно, в понедельник работать нельзя, в четверг и пятницу тоже. Ну такое себе, мало дней остается.
0: В понедельник нужно готовиться к работе, и в четверг тоже готовиться к выходному.
1: Учиться два дня можно, только вторник, среда. А если мы будем знать, что, допустим, четверг выходной, мы уже в среду начнем выгорать.
0: Короче, может, не будем работать, просто что-нибудь придумаем, я не знаю.
1: Ну, американский мастер придумал самый широкий в мире форд. Да. И не просто придумал, а прям сделал. Угу. Вот. Он собрал авто из двух хэтчбеков, вот, которые разрезаны вдоль и ювелирно сварены вместе. Угу. Спереди сразу четыре кресла и два руля. Два руля, причем.
0: Нормально.
1: Зачем? Вот. Причем вторым, он говорит, рулить тоже можно.
0: Да,
1: а ты представляешь, в машине так с женой поругаться? Ты едь куда хочешь, а я поеду направо.
0: Да. Ну что, как два пилота в самолете, что-то такое. Ну что, мы двигаемся дальше. Еще немножечко хорошей музыки.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
4: Сделано в Беларуси.

0: Ну что, друзья, вот и подошел к концу наш хандропятничный осенний эфир.
1: Никакой хандры, я считаю, не должно
0: вот
1: быть.
0: Именно.
1: Даже несмотря на погоду, всегда должна быть хорошая погода в доме.
0: Совершенно верно. Главнее всего, как говорится, погода в доме. Ну что, запасайтесь зонтами, хорошим настроением под звуки нашей прекрасной музыки на Zephyr FM. Ну а мы с вами распрощаемся буквально до понедельника. Напоминаем, что 20 числа воскресенья все приходим в 5 часов вечера на нашу Бобруйскую арену посмотреть на хоккей. Ну а мы, вот, Юль Гладкова
1: и Рома Вакс,
0: прощаемся с вами до понедельника. Ну а пока.
1: Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Шкловском районе. Президенту доложат об уборке картофеля

0: новых сортах белорусской селекции и технологиях хранения.
1: За рубежом.
0: В Китае проходит форум ШОС по традиционной медицине. В нем участвуют представители около 20 государств. Беларусь представляет делегация Совета Республики. Конференция служит площадкой для дискуссий и обмена опытом. К слову, за последние годы взаимодействие Синёкой и КНР вышло на высокий уровень.
1: В мире.
0: Латвийские фермеры вышли на акцию протеста. На улицах сотни тракторов, грузовиков и легковых машин прошли маршем по дорогам. Люди требуют запретить транзит зерна из других стран. Сельхозпроизводители Прибалтийской республики опасаются, злаки застрянут в портах и на складах, а правительство будет зарабатывать, продавая его как свое.
1: Вот это да!
0: ИИ-помощники начали придумывать непонятный язык для общения между собой. Ученые уже не могут разобрать до 40% их фраз. Лингвисты описывают новый диалект как смесь технического сленга, корпоративного жаргона и сюрреалистичной прозы. Нейросети берут обычные человеческие термины и присваивают им новые скрытые смыслы.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35% до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царская.by и по телефону плюс 375-29-716-44-44. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 55%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Встречаем утро вместе. Зефир FM.
1: Так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ну что ж, доброе утро! Сегодня у нас пятница, 18 сентября. Рабочая неделя официально доползла до финишной прямой. И впереди у нас целых два дня для того, чтобы выдохнуть. А выдохнуть сегодня предлагаю не только усталость, но и самые теплые воспоминания. Ну да. С вами Налимята на самой сладкой радиоволне. Оставайтесь и слушаем самые классные хиты.
1: Твое утро на Зефир-ФМ.

0: что ж, какая погода у нас на сегодня? Ну, сегодня 18 сентября, напомню, пятница. И в Беларуси, возможно, даже был местами туман, а в нашей Могилевской области температура воздуха немного ниже, чем вчера. 21 градус тепла, переменная облачность. Но обещают без осадков, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Но все равно пасмурная погода, такое себе. На всякий случай я бы взяла с собой зонт. Мало ли, погода же переменчива. Ну а хорошее настроение мы будем поддерживать на самой сладкой радиоволне.
1: Сделано в Беларуси.

0: Сегодня пятница, 18 сентября. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. С вами по-прежнему Наримяна. Ну что ж, календарь сегодня предлагает нам совершенно особенный повод взглянуть в прошлое. Именно в эту пятницу отмечается День первой любви. Праздник, правда, неофициальный, но очень трогательный и личный. Он про то самое чувство, когда все было впервые, первое свидание, от которого тряслись коленки, первая записка, которую писали весь урок, боялись ошибиться, первый медленный танец. Ну, помните это состояние, когда сердце стучало так громко, что казалось, его слышно через школьные стены. Вот когда мир сужался до одного взгляда, а время останавливалось. Кстати, версий происхождения этого дня несколько. По одной из них идею подал писатель Алексей Иванов. По другой, корни уходят в старинную традицию плести венки из ромашек. Ну, какая разница, друзья, откуда он взялся, если есть отличный повод улыбнуться своим юношеским глупостям. Ну что ж, это, мне кажется, идеальное такое время, так что вспоминаем, наслаждаемся, но нужно также создавать и новые воспоминания, конечно же. Так что оставайтесь на волне Зефир FM, ностальгируем.
1: Заряжай свое утро позитивом на Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
2: Всебелорусское народное собрание.
1: Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 проходит ежегодно. Нынешний год юбилейный. Исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996-го.
0: Город.
1: 19 сентября пройдет масштабный велопробег, который приурочен ко Дню народного единства. Сбор в 9:30 возле братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Бобруйска. Вечный огонь на улице Минской. Старт в 10:00. Маршрут улица Минская, Карбышева, Москва.

0: Самсонова автомобильная парковка.
1: Соседи.
0: 20 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы Федерального собрания России 9-го созыва. Принять участие в голосовании смогут совершеннолетние граждане соседней страны, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Беларуси. В Синёкой откроют 7 участков, один из них в Бобруйске, на Социалистической 90, в Центре дополнительного образования детей и молодежи, будет работать с 8:00 до 20:00.
1: Вот это да!
0: Ученые все ближе к расшифровке речи животных, и искусственный интеллект играет здесь ключевую роль. Новые исследования показывают, некоторые виды приматов, китов и птиц используют принципы, которые схожи с человеческим языком, комбинируют звуки в осмысленные фразы и даже проявляют зачатки грамматики. ИИ помогает находить закономерности в тысячах часов записей и даже генерировать ответные. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 55%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, ВД-канала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Уважаемые жители Могилевской области. Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
6: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами Налимята. Ну что ж, 2 часа 30 минут – ваш лимит безопасного пребывания в социальных сетях. По данным свежего исследования ученых, превышение этой планки, резко повышает шансы столкнуться с симптомами депрессии. Да, каждый лишний час в ленте добавляет к риску еще около 17%. Причем телевизор или видеоигры такого эффекта не дают. Представляете, бьют по настроению именно ленты со случайным контентом от незнакомцев. Ну я же не призываю удалять приложение, но таймер экранного времени сегодня вечером проверить точно стоит. А слушать самую сладкую радиоволну обязательно.
1: Дневной зефир.

0: там.
1: Ну что, середина часа на Зефире ФМ, с вами по-прежнему Налимята. И что же сулят нам звезды гороскопу на сегодняшний день, 18 сентября? А на сегодня высасывают из нас всю энергию и советуют утром больше смотреть на солнышко, которого нет, хотя бы представить, да? Оно немного, но зарядит силами. Ну что ж, сегодня, сейчас время уже 12:27, солнышко за окном нет, пасмурно, но все же настроение мы поднимаем всеми способами. Так что не беремся за важные задачи, лучше немного отдохнуть и покайфовать от хорошей книги или кино. А вот ближе к вечеру нас отпустит, и можно приступать к интересным делам и крутым разговорам. Все пойдет как по маслу, благодарим за это звезды. Кто-то может плюнуть в душу, но не стоит унижаться и ответить тем же. Будьте осторожны. Лучше быть умнее и уйти с гордо поднятой головой. А самооценка от этого только возрастет. Ну что ж, и хорошее настроение тоже возрастет, если мы будем оставаться на волне 95.4.
2: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: что ж, вы на волне Зефира ФМ, и с вами по-прежнему Налимята. Время уже 12:41, и рабочий день в самом разгаре. Ну, а чтобы сохранить и настроение, и желание работать, нужно немного даже послушать музыку. Говорят, это помогает. Ну что ж, сладкие хиты на сладкой радиоволне Эд Ширан. Элли Голдинг. Я самая от меня Бьёки в конце этого часа.
1: Они смотрят на меня. В себе уверена.
0: Пускай эта пятница будет для вас светлой, уютной и наполненной добрыми новостями. Кстати, каждый час у нас актуальные новости города и страны. Оставайтесь на волне 95.4.
2: Зефир ФМ в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Минске прошел масштабный форум «Молодежь. Беларусь. Будущее». Это кульминация марафона «Единство», который в преддверии праздника объединил города и поселки страны. Собрались молодые специалисты, студенты, волонтеры, учащиеся школ и гимназий из всех регионов Синёкой.
0: Город.
1: 19 сентября пройдет масштабный велопробег, который приурочен ко Дню народного единства. Сбор в 9:30 возле братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Бобруйска. Вечный огонь на улице Минской. Старт в 10:00. Маршрут – улица Минская, Карбышева, Масонова. Автомобильная парковка.
0: Соседи.
1: 20 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы Федерального собрания России 9-го созыва. Принять участие в голосовании смогут совершеннолетние граждане соседней страны, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Беларуси. В Синёкой откроют 7 участков, один из них в Бобруйске на Социалистической 90, в Центре дополнительного образования детей и молодежи. Будет работать с 8:00 до 20:00.
0: Вот это да!
1: В библиотеку США вернули журнал, который взяли еще в 1894 году. Это 132 года назад. Просрочка достигла 48 220 дней. Теоретический штраф за это время вырос бы до 12 тысяч долларов. Издание десятилетиями хранилось на домашней полке. Вернуть его мужчина решил после того, как книгарня на год отменила

0: пошлины за задержку. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: По прогнозу синоптиков, сегодня в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура днем плюс 19. Влажность 55%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну что ж, пришло время для нашей традиционной игры на Zephyr FM с вами, Нелимята, на самой сладкой радиоволне. Ну что ж, а наш аппетитный приз – это пицца Маргарита от суши-бара «Сушилка». Так что добавите, включайтесь, подключайтесь, друзья, и будем с вами играть. А чтобы выиграть пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, напомню адрес: улица Социалистическая, 125. Можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. Ну а прямо сейчас давайте же ответим на мой вопрос. Свой ответ отправьте в виде смс на короткий номер радио 9544. И сделать это нужно не только правильно, но и быстрее всех. И тогда вы получите приз в виде пиццы Маргариты от суши бара «Сушилка» в эту пятницу. Ну что ж, в какой стране изобрели пиццу? Скорее, прямо сейчас набирайте свой ответ и выиграйте пиццу Маргариту от суши бара «Сушилка».
1: Включайся.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Сегодня пятница. Для многих это слово звучит как официальное разрешение выдохнуть. Но до конца рабочего дня остались считанные часы для кого-то. А впереди целые выходные для себя, близких и долгожданного сна. Вот, например, мне даже хочется выспаться. Вот, кажется, сна не хватает. А выходной наступает, и все. И сна ни в одном глазу. Кстати, сегодня отличный повод отложить все важные дела на понедельник. Ну, по закону пятничного вечера. Пускай дедлайны подождут. А оставайтесь на волне 95.4 и наслаждаемся последними часами рабочего денечка.
1: Дневной зефир.

0: то, что мы называем жизнью, для многих людей только список дел на сегодня.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.
2: Сделано.

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша в прямом эфире на Zephyr FM. А приз – это пицца «Маргарита» от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. Ну что ж, давайте подведем итоги. Кто же наш сегодняшний победитель и получит пиццу «Маргариту» от суши-бара «Сушилка»? Вопрос сегодня максимально был простой. Но ведь пятница, конец рабочей недели. Мы ее все-таки пережили, было сложно, но возможно. Поэтому я не стала вас мучить, и поэтому кто у нас самый первый ответил, и, естественно, правильно, тот и выиграл пиццу «Маргариту» от суши-бара «Сушилка». Вопрос звучал так: в какой стране придумали пиццу? Ну, конечно же, в Италии, друзья. И наш победитель – это абонент, чьи цифры заканчиваются на 13:39. Мы вас поздравляем, вы выиграли пятничную пиццу от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. Пицца «Маргариту» вы можете получить ее. Мы с вами свяжемся, конечно, и расскажем, где и как ее можно забрать. Ну, остальные остаемся на волне 95.4, продолжаем наслаждаться пятничным днем и, конечно же, поднимать настроение с помощью музыкальных хитов.
1: 95.4 FM.

Мне просто хорошо, когда ты рядом. Все лишнее уходит вдруг. Твоя улыбка лучшая награда. И дома там, где нежность твоих рук.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко сегодня в Шкловском районе. В центре внимания – сельское хозяйство. По прилете глава государства поинтересовался у помощника президента, инспектора по Могилевской области Надежды Катковец, ситуации в АПК в регионе. Отдельное внимание – уборке картофеля.
0: Город.
1: 22 сентября в Бобруйске пройдет акция «День без автомобиля». Цель – привлечь внимание местных жителей к растущей проблеме загрязнения атмосферного воздуха, который вызван использованием машин, популяризация экологических видов транспорта, создание комфортных, безопасных условий для пешеходов и велосипедистов.
0: В мире.
1: Рождаемость в США сократилась почти на четверть за последние 20 лет. По прогнозам, к 2056 году прирост населения страны полностью остановится. Определенный вклад в демографию пока вносят приезжие. Сегодня каждый четвертый младенец рождается у матерей-иммигранток.
0: Вот это да!
1: Новый вид кошек Тилкайю открыли впервые за 100 лет. Все началось с обычного пушистика. Мужчина подобрал его на дороге в Боливии и год держал дома. Парень предполагал, это просто дикий малыш. А оказалось, целая эволюционная история. Анализ ДНК убедил специалистов. Этот вид отделился от родни без малого 1,5 миллиона лет назад. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 55%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Ну что, друзья, напомню, что сегодня пятница, 18 сентября. Но лето уже давно прошло, мы проживаем 18-й день осени. Ну, посмотрите на плюс этой даты. Это самый короткий рабочий день недели, я считаю. Но всего впереди пару чашек кофе, и уже все, выходные. А осень дает идеальный повод сменить летние плейлисты на что-то потеплее. А я, Лалимята, даю саундтрек для вашего маршрутка. К финишу на рабочей неделе.
1: Дневной зефир.

0: будем любить.
1: Странное чувство. Зачем-то так много опалось деревьев. Зачем-то так грустно. Зачем-то мы осенью искренне верим, смотри. У каждого мимо идущего на подошве по листочку. Хочешь букет, соберу, подарю тебе то, что мы в книгах

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Сегодня пятница, друзья. За окном 18 сентября. Ну, световой день стремительно сжимается, и организм нехит перестраиваться на осенние рельсы. Те самые 49% людей, которые признаются в легкой хандре из-за нехватки солнца. В том числе отношусь к ним я. Абсолютно правы в одном. Спасаться нужно ночью. Теплом. Теплом дружеских встреч, долгими прогулками, даже под мелким дождем, и уютными домашними вечерами. Кстати, свежий воздух работает даже сквозь тучи. Он перезагружает наши внутренние часы. Идеальный сценарий для сегодняшнего вечера. И спешно пройтись по любимым улицам города, собрать даже компанию близких людей, а дома заварить чай или вспомнить вкус лета. А впереди 2 дня, чтобы восстановиться перед новой рабочей неделей. Ну что ж, это радио «Зефир FM». Ловим пятницу вместе.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Ну что ж, на часах уже 14:48, а это значит, что рабочий день уверенно ползет к своему логическому завершению. И да почему? Да потому что сегодня пятница, а за окном классический сентябрьский микс, где-то светит солнце, ну а по данным синоптиков у нас до 20 градусов тепла передают, ну идеальная погода для того, чтобы после офиса не ехать сразу домой под плед, а выпить, например, чашечку кофе с друзьями и близкими. Ну а главное еще и зонтик на всякий случай захватить, мало ли. И, конечно же, оставаться на самой сладкой радиоволне и наслаждаться треками Дэвид Гетта, Лесса, Мэдисон Лав.

0: И мы будем недоступны вместе с Ваней Дмитриенкой. А с вами Наримята. Ну что ж, мое эфирное время подошло к своему логическому завершению. Все, рабочая неделя завершена. Желаю прекрасных вам выходных, перезагрузки. Услышимся уже в следующий понедельник с 11 утра на Зефир ФМ.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть? Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко поручил руководству Могилевской области взять под личный контроль ситуацию в хозяйстве «Говяды Агро» и на местном молочно-товарном комплексе. Сегодня, напомню, президент находится в Шкловском районе. Главе государства доложили о содержании и лечении крупного рогатого скота.
0: Город.
1: 20 сентября «Динамо Шинник» сразится в домашнем матче с командой «Спартак Мах» из Москвы в 17:00. Сейчас у юных динамовцев на счету 4 победы. Бобры с 8 очками возглавляют таблицу золотого дивизиона Западной конференции МХЛ.
0: В мире.
1: В Нидерландах 28 человек заболели вирусом Западного Нила, четверо скончались. Все пациенты, у которых проявились симптомы, находятся на лечении в медицинских учреждениях. В большинстве случаев инфекция подтверждалась после госпитализации. Лихорадка представляет собой острое зоонозное заболевание. Оно передается человеку преимущественно через укусы зараженных комаров.
0: Вот это да!
1: Компания Илона Маска показала участника клинических испытаний с нарушениями речи, который смог передать фразу «Я люблю тебя» с помощью мозгового импланта «Силой мысли». Организация опубликовала короткое видео в социальных сетях и назвала момент прекрасным сюрпризом. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 55%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плетом и грома рассвет. Кончат.

0: Уссурийске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
1: В стране.
2: Прекратить заниматься теорией и переходить к конкретным делам. Такое поручение Александр Лукашенко дал во время рабочей поездки в Шкловский район. В центре внимания президента ситуация в сельском хозяйстве и организация полевых работ.
1: Регион.
2: По 20 сентября в Могилевской области проводятся целевые профилактические мероприятия, которые направлены на предупреждение ДТП с участием водителей мототранспорта. Сотрудники госавтоинспекции напоминают о недопустимости управления техникой в состоянии алкогольного опьянения, соблюдении скоростных ограничений, использовании экипировки, шлема и других средств индивидуальной защиты.
1: В мире.
2: В Тбилиси по меньшей мере 55 детей и еще одна воспитательница из 20 детских садов были госпитализированы после отравления. Следственная служба начала уголовное расследование. По предварительным данным, причиной происшествия стала бактериальная инфекция, которая возникла из-за пищи.
1: Вот это да!
2: В холодное время года боли в спине могут возникать чаще из-за снижения активности, длительного сидения и непривычных нагрузок, считают специалисты. При сильном дискомфорте лучше продолжать умеренную подвижность, постепенно увеличивать количество физкультуры и уделять внимание организации рабочего места и качеству сна.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 55%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Включайся.

0: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

когда ты не со мной, так далеко меня терзает холод. Твой бархат кожи, блеск волос, губ алых солод. Без тебя сам не свой, я не один, меня как будто нет. И черная дыра в груди ищет свою планету.

Мои чувства с каждой секунды к тебе сильнее и сильней. Для меня никого ближе нет, никого нет родней. Ты на года, на века, навсегда я с тобой летаю. Ты будешь счастлива со мной.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,47, за 100 российских дают 3,59 белорусских. В Беларуси стартовал 25-й сезон профессионального конкурса «Бренд года». Заявки принимают до 15 декабря. В юбилейном сезоне обновили категории и впервые заранее опубликовали критерии оценки. Теперь работы будут оценивать по 100-бальной шкале. Победители определят потребители в общенациональном опросе, а награждение пройдет в январе 2027 года. Министерство экономики и Национальное агентство инвестиций и приватизации подготовили гид по господдержке инвестиционных проектов в сфере туризма. В нем собрали информацию о доступных льготах, инвестиционных инструментах и мерах поддержки, а также контакты профильных организаций. Гид поможет выбрать подходящий механизм для реализации туристических проектов в Беларуси. Американский миллиардер Стэн Кронке договорился о покупке бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Энджелес» за рекордные 4 миллиарда долларов. После одобрения сделки лигой «Энджелес» официально перейдут под его контроль в начале 2027 года. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,47, за 100 российских дают 3,59 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 52 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $100.23 за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 8-02-25-43-68-06, 43-67-08. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха ночью плюс 13. Дневные часы термометра покажут до 19 с плюсом. Влажность 65%, атмосферное давление 755 миллиметра. Данные предоставлены благодаря метам. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Реклама.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на shopbeltelecom.by.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
3: Сделано в Беларуси.
4: Как будто во сне тенит кулис, зал наш спектакль.

0: правильного выбора в реальности не существует. Есть только сделанный выбор и его последствия.
1: Глаголизмы на Зефир FM от Светланы Глагола.

0: акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Хаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль» — здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко посетил Шкловский район. В центре внимания – сельское хозяйство. Главе государства доложили об уборке картофеля, новых сортах белорусской селекции и технологиях хранения. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. В Минске прошел масштабный форум «Молодежь. Беларусь. Будущее». Это кульминация марафона «Единство», который в преддверии праздника объединил города и поселки страны. По 20 сентября в Могилевской области проводятся целевые профилактические мероприятия, которые направлены на предупреждение ДТП с участием водителей мототранспорта. Трудовой кодекс Беларуси ждут изменения. Документ затрагивает 137 статей и 12 смежных законов. Предлагается усилить социальные гарантии для семей с детьми, изменить условия труда молодежи, закрепить институт наставничества и сохранить рабочие места за уволенными с военной службы. 19 сентября пройдет масштабный велопробег, который приурочен ко Дню народного единства. Сбор в 9:30 возле братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Бобруйска, «Вечный огонь» на улице Минской. Старт в 10:00. Маршрут улица Минская, Карбышева, Масонова, автомобильная парковка. 22 сентября в Бобруйске пройдет акция «День без автомобиля». Цель – привлечь внимание местных жителей к растущей проблеме загрязнения атмосферного воздуха, который вызван использованием машин, популяризация экологических видов транспорта. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачная погода, ожидаются осадки, ветер юго-западный порывистый. Минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до 20 градусов тепла. Влажность 69%, атмосферное давление 762 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 часов утра.
0: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by. Вечерний зефир.
2: О, я знаю, это муха. Это петух. А это опасность.
3: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Обучите детей правильным действиям во время пожара.

реклама. Стройка, ремонт, уборка. Удачник поможет. Пылесос Керхер ВД3П Воркшоп со скидкой 15% по 30 сентября. Ждем вас по

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси стартовали продажи электрокроссовера Neva Q05. Его цена составляет около 18 тысяч долларов. Модель относится к классу E и отличается динамичным силуэтом, световыми полосами оптики и внедорожным обвесом. В салоне 14,6-дюймовый русифицированный экран мультимедиа и пассажирское сиденье Zero Gravity с атаманкой. Автомобиль оснащен автопилотом уровня L2, 86-полосным лидаром и функцией автоматической парковки с дистанционным управлением. Переднеприводный Neva Q05 получил электродвигатель на 163 лошадиные силы и батарею емкостью 52 кВт. Запас хода достигает 506 км. Быстрая зарядка с 30 до 80% занимает всего 15 минут.
1: Про машины для людей.
2: Седан Tenet A8 выходит на российский рынок в двух комплектациях – Prime и Ultra, по одной на каждый силовой агрегат. В базе Prime 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, два дисплея и камеры кругового обзора. Версия Ultra отличается 18-дюймовыми колесами с красными суппортами, панорамной крышей, вентиляцией сидений и 12 динамиками. Безопасность Prime обеспечивает 6 подушек, датчики и ассистенты, включая контроль усталости водителя. Ultra дополнительно получит адаптивный круиз, предупреждение о столкновениях, контроль рядности и умный дальний свет. Базовый вариант оснастят двигателем на 1,6 литра, мощностью 150 лошадиных сил с роботом. Разгон до сотни занимает 9,9 секунды. Топовая версия получит 2-литровый двигатель на 197 лошадиных сил с автоматом. Первую сотню автомобиль набирает за 9 секунд. Расход в смешанном цикле 8,5 литров на 100 километров.
1: Дай газу!
2: Самый мощный Mercedes-Benz E-класса AMG E63 перейдет на электротягу со сменой поколений. По предварительным данным, силовая установка будет развивать не менее 800 лошадиных сил, благодаря моторам британской компании Yasa. Вероятно, седан оснастят несколькими электродвигателями, в том числе раздельными моторами на задних колесах для векторизации крутящего момента. Внешняя новинка сохранит фирменные черты, вертикальную решетку радиатора, расширенные арки и спойлер на багажнике. Сейчас на тестах прототипы с камуфляжем. Бамперы и светотехника еще далеки от серийного варианта. Премьера электрокара ожидается в конце следующего года, а поставки начнутся не раньше начала 2028-го. Технология уже опробована в AMG GT. Там применяют те же моторы Yasa. С топовой версией их суммарная мощность достигает 1169 лошадиных сил.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

Сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь. С этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!

0: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке.
4: Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты.
3: Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
5: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
6: Сделано в Беларуси.

Всем-всем доброго, уютного сентябрьского вечера. Пятница, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Шалом, Бобруйск, пишет Светлана Дегтярева. Спешу с приветиком для роднулиш Мадженьки. Желаю тебе сегодня азартного настроения. Я уже активно тебе машу с Минск-арены. Хорошего вечера, легких выходных, победы и спокойной ночи. Береги себя. Привет от Полины, Олега и Алексея. Обняла. Самый теплый, согревающий душу приветик из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой, обязательно будь здоров, хороших и уютных выходных и самых лучших новостей. А у меня все хорошо, вот и пролетела большая половина сентября. Погода отличная, работы хватает, скучать не приходится. Жду тебя, люблю и скучаю. От всех наших миллион обнимашек и 100 миллионов приветиков. А отдельно от Наташки и всей ее семьи. Передаем привет нашему любимому мужу и папе, Туровцу Дмитрию. Безумно скучаем и думаем о тебе каждую минуту. Береги себя, родной, целуем и крепко обнимаем. Твоя семья. Передаем привет любимому сынуле Деменченко Вячеславу. Сынуля, все обязательно будет хорошо. Любим, целуем, обнимаем, ждем. Самому родному, любимому человеку на свете, Барматову Алексею, передаю приветик. Ты моя вселенная, скучаю, жду встречи. Твоя Якутяночка. Осенний привет, Игорь, от супруги Галины, родители Алены и Жорика. Пусть у тебя все будет хорошо. Удачи, везения, отличного настроения. Жди завтра. Передаю привет любимому, дорогому Вячеславу. Я очень сильно тебя люблю и сильно скучаю. Мне очень тебя не хватает.

Отвекуши. Михась Панфиленко, он же Бермуд со скоростью света, летит тебе привет из Мозыря. Я у бабушки, мама дома, Юлька в Минске, а Олесечка с тетей Таней на берегу Припяти провожают сегодняшний день. Спасибо Зефиру за такую большую географию, за этот теплый вечер. Твой папа. Привет из солнечного Мозыря нашему любимому Михасю от тетушки Олеськи, тетушки Тани и Люды. Мы очень скучаем и ждем, что скоро увидимся. Сидим на берегу Припяти и посылаем огромный привет от всех нас. У нас все хорошо, береги себя, нервы и здоровье. Все обязательно будет хорошо. Передаю свой сладкий приветик самому любимому мужу, с какого Максима написала Дарья. У нас все хорошо, деревня отпадает, собираемся идти в субботу обрывать обои, так что день будет веселый. Приветик получила, спасибо. Хороших выходных и, самое главное, спокойных. Очень сильно люблю и безумно скучаю. Береги себя, пожалуйста, помни, ты мне очень нужен. Твоя семья, жена Дарья и сынок Дамир. Летит скучающий приветик любимому мужу, отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Любимый, сегодня отправляю маленький приветик в твои нежные поцелуи, крепкие объятия, капелька моей нежности и целая хапка любви, а самое главное, кусочек сердца, которое так хочет быть рядом с тобой. Люблю, береги себя, хороших выходных, целую, Буся моя, сладких слов, родной, скучаю и жду.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире Зефир ФМ. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю пламенный приветик любимому мужу Игорю Алешину. Любим тебя и очень скучаем. Ждем встречи. У нас все хорошо, все здоровы. И ты тоже береги себя. Ты нам очень нужен. Завтра едем с Игнатом на пробное занятие в новую школу. Потом по работе есть дела. Обнимаю крепко и целую, мой дорогой Игоречек. Твоя любящая семья. Сладкие обнимашки и целовашки летят любимому мужу, дорогому папулечке Димке Лебедеву, написала Алиса. Милые антидепрессанты творят чудеса, а лебедята сидят по своим гнездам, а я с чашечкой кофе, наслаждаясь воспоминаниями сегодняшнего звоночка. Сегодня были бои без правил, каждый пытался урвать место под маминым крылом. Хорошо, что у меня их два, но я решила, что им в гнездах лучше. В доме тишина, мир и покой, Буся. Все сыну передала, был очень рад. Любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Передайте приветик от Кристины Матушеву Сергею. Любимый привет. У меня все хорошо, очень надеюсь, у тебя тоже. Первое, что хочу сказать, я очень тебя люблю и очень жду нашей встречи. До встречи, любимая, осталось совсем чуть-чуть, роднуля моя. Ты, главное, не унывай, все будет хорошо. Еще раз люблю, сладких тебе снов. Твоя Кристина. Очень скучающий приветик Щемареву Диме. Не представляю своей жизни без тебя. Ты единственный, кто мне нужен. Приветик для Полины сегодня получила. Ласточку забрала, все хорошо, ничего не стучит. А детей огромный привет, обнимашки, удачных выходных. Береги себя, мое сердечко. Бесконечно целую, с любовью, жена. Снова летит любящий домашний привет к нашему родному Александру Людвикевичу. А у нас все стабильно. Мы желаем тебе уютного вечера и добрых мыслей. Безумно скучаем, обнимаем крепко и ждем домой. Не забывай, мы рядом. Мы надеемся, что тебе все понравилось. Сладеньких снов. Твоя семья. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, написала Елена. Муж любимый, едем в Гомель с ночевкой. По возможности жду завтра пораньше. Безумно сильно люблю и скучаю. Крепко обнимаю, расцеловываю. Береги себя для меня. Ты мое все. Сладеньких снов, душа моя. Передаю большущий привет любимому брату Саше, пишет Катерина Дриевская. Наконец-то выходные, ура! Остаюсь в Гомеле, буду закрывать вопросы с квартирой. Сегодня стол забираю в кухню, желаю тебе хороших выходных и теплого солнышка. Будет время, свяжись с дочей, девчонки твои очень скучают. Обнимаю, целую, береги себя, ждем и скучаем. Все будет хорошо! Передаю согревающий привет к любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Заюшка, все у нас хорошо, были на утреннике у нашего красавчика, фото пришлю позже. Дорогой, я благодарна за каждый день, прожитый рядом с тобой. Ты моя опора и окрыление, моя любовь к тебе с каждым мгновением только крепнет. Вместе мы все преодолеем, люблю безмерно, скучаю, обнимаю, целую. Хороших выходных, сладеньких снов от всех наших, огромный приветик. Твоя любимая семья. Хочу передать привет своему любимому мужу Егору Кулешову, пишет Анастасия. Буду тебя ждать в понедельник с 11 до часу дня. Целую. Солнечный привет пятницы летит нашему любимому Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Наше родное солнышко, дыши, читай, думай о хорошем, глядя на облака. У нас одно небо, все-все-все передают привет. Обнимаем нашими сердцами. Оставайтесь на волне Зефир ФМ, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.
0: Главные новости. Музыкальные чарты. Эксперименты. Интерактивное лайв-шоу. Авторские программы. Зефир ФМ.

0: Заряжаемся позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Теплый привет сэру Радченко. Неделя позади, сижу в компании Яндекс, станции Белого Игристого. До идеального вечера не хватает только вас. Желаю хороших выходных и побольше свободного времени. Жду с нетерпением вас и от вас. Крепко обнимаю и целую. Всем доброго вечера, желает Татьяна Дриневская. Сыночек, привет, лови тысячи обнимашек и поцелуев от мамы, папы. И самые добрые сердечные пожелания. Богатырского здоровья, душевного равновесия, удачи и везения во всем. У нас все хорошо, занимаемся домашними делами. Очень сильно скучаем и ждем тебя с нетерпением, сыночек. Любим безмерно. Храни тебя Господь, береги тебя, целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Передаю привет любимому мужу Нуфриенко Сергею, пишет Оксана. Бусенок мой, все у нас хорошо, работаю, доча на тренировке, любим и скучаем. Хороших выходных, береги себя для нас, ты нам нужен. Обнимаем и целуем, твои любимые девочки. Передаю приветик братику Нуфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Родной мой, у нас все хорошо, Мия выздоровела, теперь Артем с ангиной. А так все по-прежнему, хороших выходных и отличного настроения. Береги себя и свое здоровье, крепко обнимаю и целую, твоя сестренка Ира. Передаю теплый, нежный привет любимому Хайдару Аталиной. Береги себя, одевайся теплее, очень сильно люблю и скучаю. Обнимаю крепко-крепко, целую нежно и очень переживаю, что нет звоночков. Очень хочу увидеть тебя. Любимый и дорогой, ты у меня самый лучший, умный, самый сильный. Любящий, безумно скучающий приветик летит моему любименькому мужу Димульке Арсеньеву, пишет Виктория. Все у меня хорошо, сегодня купила билет на 25-е в 4:40, уже вся в ожидании. Приветика не было пока, муж завтра, люблю очень, скучаю бесконечно, целую горячо, обнимаю нежно. Очень жду встречи, твоя любимая жена. Хочу передать привет моему сыну Плянта Федору, пишет Елена. Сынок, все у нас отлично, не волнуйся, не переживай, я очень сильно тебя люблю, твоя мама. Передаю миллион поцелуев и нежных крепких объятий моему любимому мужу Цейко Денису, написала Мария. Вся в наиприятнейших эмоциях после звоночка, но так много не успела сказать. Береги себя, родной, хороших выходных, люблю до луны и обратно. Я рядом, мое сердце твое. Еще раз напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Zephyr FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Осенний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного осеннего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм пятницы. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Уважаемая радио «Зефир», передайте, пожалуйста, привет дорогому племяннику Мирославу Бондаренко от тети и дяди. Лучший медовый месяц на Красном море, мы так думаем. Передаю согревающий приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня туман и похолодало. Катюша в больницу ездила, тебе приветик передает. Бабушка сегодня дежурит, а завтра поедет Катюша. Хорошего вечера и хороших выходных. Береги себя, ты мне нужен. Крепко обнимаю. Мама. Привет мужу Александру Мильто. Саша передала Лёше приветик сегодня. Забрала машину из покраски. Дима сделал очень хорошо. В понедельник напишу приветик. Обнимаем крепко и целуем. Маша и Санечка. Передаем приветик Дмитрию Жаркову. У нас все супер. Завтра еду на практику в РМПЦ. Ты лучший. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо. Любим. Привет жениху Мирославу. Мысленно обнимаю, желаю сил со всем справиться. Очень скучаю и люблю. Береги себя. Дедушка также передает привет и благодарность за беспокойство и его здоровье. Мы будем держаться. Передайте огромный приветик любимому мужу и папе, если Сарчук Димке, от Натальи и сына Ванечки. У нас все хорошо, тебе рядом не хватает. Мы очень сильно тебя любим. Береги себя. Обнимаем. Хорошего настроения и хороших выходных. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Все, что мне нужно, это обнять тебя, почувствовав тепло твоего тела и не говоря ни слова, лишь наслаждаться моментом, что ты рядом. Безумно люблю. Уже почти в пути. До встречи в раю, мой родной. Твое солнышко. Привет для дорогого Максимуса. У нас все отлично. Крепко обнимаем, нежно напоминаем и бесконечно обожаем. Ты лучший. Ждем вестей. Большой привет в пути. Летит любящий приветик дорогому братику Никифоровичу Сергею. Сережа, как же хочется, чтобы скорее наступила суббота. Очень-очень сильно-сильно любим тебя и крепко обнимаем. Береги себя. Хорошего вечера. Твоя сестра. Мой сладкий братик Барматов Алексей, я хочу, чтобы ты знал, я тебя очень сильно люблю и скучаю. Я сейчас сижу с девочками с работы, отмечаем день рождения. Привет, ты обнимашки от роднулик из Слонима. Самое сладкое радио «Зефир» и чудесная программа «Шалом». Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Аристарху. Мне тебя не хватает, думаю тебе часто-часто, верю в твоего ангела-хранителя. Я всегда рядом, ты в моем сердце. Оставайтесь с нами, друзья. Сентябрьский шалом на самом сладком.
0: Включайся.

0: шалом.
1: 19.43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передают приветик Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. У нас все хорошо, катались сегодня с папой за правами на лодку, гуляли. Сейчас будем отдыхать дома, очень скучаем, безумно любим. Береги себя. Кто нам еще написал, друзья? Сейчас посмотрим, еще одно сообщение есть в Инстаграм. А вот привет своему брату Мирославу. Пусть твоя внутренняя энергия множится на 100. Люблю, скучаю, обнимаю, сестра Аня. Ну и возвращаемся в нашу группу ВКонтакте, друзья. Еще одно сообщение. Вот приветик к своему любимому мужу Саше. Посылает Марина Дриневская. Завтра второй день спартакиады. У доченьки завтра выступление на дожинках. В понедельник жду встречи. В воскресенье, возможно, работаю в АДС. Я очень сильно тебя люблю. Скучаю, обнимаю. Твоя жена. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным, уютным осенним пятничным вечерочком зарядить своих родных и близких отличным осенним настроением и позитивом на все предстоящие выходные. Ну а пока послушаем Катерину Красильникову с треком «Дочка». Далее Герман Ситов и его трек «Принцесса». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.
0: Включайся, Зефир.

Это программа «Шалом, друзья». Еще один приветик, который прилетел буквально только что любимому сыну Сергею Радченко. У нас все хорошо, очень скучаем и ждем звоночка. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера пятницы и отличных, позитивных осенних выходных. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем приятной осени и только хороших новостей. Выходные пройдут быстро. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся в понедельник. Пока!

0: Вечерний зефир.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Вечерний зефир.
1: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет,

бы счастье с тобой окунаться, мне бы страсть и огня сгорая, день за дня убеждаться,

В Бобруйске 23 часа. Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

вузли запутані дні. Среди них ты один, сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все явно не то, кофе остывший глоток. Я сейчас докурю и придумаю новый смысл. А звезды дальше горят, считая нас высоко. Я сейчас докурю и начну заново жить.

Дети в самолете, дела пустые подождут. Лечу тебе, душа на взлете.

0: Сделано в Беларуси.
1: Ответ я дать не могу, ведь мы все ходим кругами, смотря опять в пустоту. Постели дни заправляем в квартирах разных с утра, сквозь слезы дни вспоминаем.

0: Зефир. Включайся.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.